сонсгон рауда кёда дусн. Кёда жаху, кёда дусн. Тарахна тоха медага сонсгия. Сиде дундулсан Шинжаң, дундазян кёда жахуғын.